0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски» – Германия в деталях.
1: Автомобильное лето обещает стать жарким. Вот основные темы, с которыми мы вас познакомим сегодня. Кто платит за отмененный МАУТ? Начинается процесс над Александром Добрентом.
2: Не за горами летние каникулы, как избежать пробок.
1: На машине в Италию. Можно ли рассчитывать на Brenner Pass?
2: В студии Леонид Поляков и Алена Колесникова.
1: Вы слушаете «Космо по-русски», «Автоиюнь». Ну что?
2: Поехали.
1: Разговоры о том, что может быть введена плата за проезд по автобану для легковых машин в Германии, начинались, затихали, разгорался скандал. Что происходит сейчас, на что ушли деньги налогоплательщиков и что грозит Александру Добренту?
2: Алена, ну давай начнем все-таки с хорошего. А хорошее, в первую очередь, то, что по-прежнему мы ездим по автобанам, ну, собственно, как все немецкие автомобилисты и те, кто приезжает в Германию из границы, для всех нас по-прежнему автобаны остаются бесплатными. Если планы были бы реализованы, а они были намечены на 2019 год, то есть уже вот сколько лет прошло, то все это время нам пришлось бы за проезд по автобану платить. Поэтому будем видеть в этом, в первую очередь, вот такую позитивную сторону. Есть и другая сторона, разумеется, потому что подготовка к введению вот этой системы оплаты, а это достаточно большая, сложная система. Те, кто ездил, например, много по Южной Европе, по Италии, Испании, Франции, хорошо знают, как все это сложно устроено. В Германии с такими сложностями пока сталкиваются только водители грузовиков, как известно, потому что для них-то как раз уже достаточно давно проезд по автобану платный. И вот, короче, все вот эти вот системы, которые необходимы для того, чтобы сделать и для водителей легковых автомобилей каждую вот такую поездку по автобану платной, все это было практически подготовлено. Были подписаны многочисленные контракты с компаниями, которые брали на себя определенные обязательства установить всю эту технику в определенные сроки. И в последний момент, это было как раз в 2019 году, Евросоюз, обратив внимание на происходящее в Германии, сказал, что все вот это вот, все, что готовится, оно противоречит, но определенным положениям законодательства. Короче говоря, все вот эти планы федерального правительства были отменены буквально в последний момент. Что произошло дальше? Разумеется, все компании, с которыми уже были подписаны контракты, а подписывало это Министерство транспорта, которое возглавлял тогда как раз Александр Добрент. Собственно, почему сейчас к нему вот такие серьезные претензии. Так вот, пришлось неустойку заплатить всем этим компаниям из-за того, что все контракты были отозваны. И ее сумма составила не больше, не меньше. Знаешь, какая цифра, о которой идет речь?
1: Даже боюсь подумать, Лень.
2: Примерно 250 миллиардов евро. Это значит, что все мы, налогоплательщики, так или иначе поучаствовали вот в такой разорительной, в общем-то, кампании. Поэтому сразу же начались поиски виновных, потому что понятно, что сумма такого размера, которая пропадает из бюджета, ну, разумеется, кто-то же виноват в происходящем. Первым делом, конечно, все посмотрели на федерального министра транспорта Александра Добрента тогдашнего. Он объяснил, что в этом не было никакого злого умысла, что это была техническая ошибка и так далее. Но потом, когда началось уже серьезное журналистское расследование, кстати говоря, вот наши коллеги-журналисты нашли определенные признаки того, что был некий сговор, была какая-то тайная встреча. Ну, не буду раскрывать интригу, потому что вот сейчас как раз процесс, который начинается, Александру Добренту предстоит просто ответить перед судом на некоторые неприятные вопросы. И вот только после этого можно будет говорить, действительно ли есть его какая-то однозначная вина в том, что произошло.
1: Ну что ж, тогда ждем новых подробностей по этому делу. Начался июнь, первый летний месяц, и скоро в Германии начнутся каникулы. В немецких землях они начинаются в разное время. Делается это для того, чтобы разгрузить крупные дорожные магистрали. И ты знаешь, в этой ситуации очень жалко баварских детей, потому что их каникулы начнутся только 3 августа. Можешь себе представить? До 14 сентября они продлятся, 6 недель обычно немецкие летние каникулы продолжаются. В общем, к тому моменту, как дети в Баварии смогут наконец отдохнуть, все остальные уже будут возвращаться потихонечку из отпусков. В Берлине каникулы начинаются 9 июля, в четырех землях 4 июля, немножечко пораньше. Ну вот плюс-минус, обязательно загуглите, через какие земли вы поедете в отпуск, и посмотрите, чтобы это не совпало. Впало с началом каникул, обычно именно в первый или второй каникулярный день дороги забиты.
2: И так или иначе начинается сезон летних отпусков. Многие жители Германии отправляются в отпуск на автомобиле. И вот именно поэтому каждая пятница для многих представляет собой такое серьезное испытание. Почему пятница? Вполне понятно. Люди обычно начинают свой отпуск с очередной рабочей недели, но стараются уехать пораньше, прихватить еще и выходные. И вот каждый считает, что я поеду пораньше, например, в пятницу вместо субботы или вместо воскресенья, и благодаря этому мне удастся разминуться с пробками. Ничего подобного, как раз в пятницу ночью, в ночь с пятницы на субботу, как раз основные пробки-то и начинаются. Как известно, могу сказать, что минувшая пятница, она показала, что уже этот процесс идет, и проехать по Германии, по автобану, было достаточно непросто, даже приходилось постоять какое-то время на заправке, поскольку все колонки были переполнены.
1: Лёнь, ты знаешь, вот отпускную тему мы так быстро не закончим сегодня, потому что очень хотелось бы разобраться, что же на самом деле с Brenner Pass, потому что это основная линия на Италию из Германии, да и вообще один из излюбленных маршрутов, которым пользуются люди, которые едут в Южную Европу, ну и не считая даже отпускников. Это одна из важнейших магистралей для коммерческих поездок, Brenner Pass. Местные жители объединились и просто перекрыли туннель. Пока ненадолго, но что будет дальше?
2: В любой момент это может повториться. И вот мы как раз говорили сейчас только что о пробках. Ну, понятно, что пробки из-за того, что переполнены автобаны, все одновременно решили поехать в отпуск. Это дело понятное. Какое-то время придется постоять, потом можно двигаться спокойно дальше. А вот в Альпах ситуация несколько иная, потому что там действительно местные жители. Ну, понятно, да, Альпы нужно преодолеть так или иначе для того, чтобы попасть из Центральной и Северной Европы, попасть на юг. По-другому в Италию не приехать, ну или какие-то очень дальние объездные пути. И вот поэтому как раз местные жители, озабоченные тем, что транспортные потоки постоянно увеличиваются, это касается и легковых автомобилей, и грузовых перевозок, местные жители просто долго не думая, а может быть, думая наоборот, вышли на улицу и сказали, мы движение просто-напросто перекроем.
1: Но я думаю, что они долго не то что думали, а копили раздражение.
2: Вполне возможно.
1: Трасса, о которой ты сейчас говоришь, это одна из красивейших трасс, по которым я проезжала в своей жизни. Невероятная красота, море впечатлений, сказочные деревушки, достаточно близко вот жилые районы, вот эти чудесные швейцарские домики подходят к трассе. Я ехала там последний раз лет 8 назад и подумала о том, что поток машин же не прекращается ни на секунду. И с одной стороны, люди живут просто в раю, ну, по моим понятиям, а с другой стороны, мимо них проходит одна вот из самых оживленных в мире трасс.
2: Ну, видимо, примерно так они и рассуждали и решили себе немножечко сделать такую короткую паузу, короткую передышку. Около 8 часов продолжалась вот такая акция. Достаточно спокойно она прошла, хотя можно было ожидать, что водители, которые оказались в совершенно непредвиденной для них ситуации, ехали-ехали, и вдруг вот такая вот перекрытая дорога впереди, да, на что тут будешь что-то делать. Водители довольно спокойно на это отреагировали, но эта акция продолжалась всего 8 часов. А если кому-то придет в голову перекрыть дорогу на сутки или на несколько дней, что будет тогда, пока непонятно.
1: Лёнь, ну вот я слушаю сегодня, о чем мы говорим, и на самом деле, кроме того, что скоро начнутся летние каникулы, никакого позитива не прозвучало. Это непорядок. Наверняка произошло или произойдет в скором времени какое-нибудь приятное автомобильное событие.
2: Ну а как иначе? Конечно, произойдет. Вообще, автомобильные темы часто бывают очень веселыми. И вот, кстати, нас ждет в ближайшее время самый настоящий автомобильный праздник. 2 июня – Международный день Булли, так его называют, Интернационале Буллитаг. Это народное название знаменитого автобуса Volkswagen, который когда-то начал изготавливаться на базе не менее знаменитого Volkswagen Жука.
1: Это ну, то, что не специалисты называют VW-бус.
2: Да, действительно, это автомобиль, который, ну, вошел не только в историю немецкого автомобилестроения, но вообще стал, можно сказать, достоянием мировой культуры, потому что по всему миру существует сообщество энтузиастов, которые эти автомобили разных годов выпуска, не обязательно самые старые, последние поколения, а их уже 7, вот сейчас 7-е производится, вызывают не меньше, на самом деле, вот такой эмоциональной реакции со стороны сообщества, со стороны любителей этой марки. И эти люди просто собираются для того, чтобы отметить годовщину. 2 июня, как раз вот поэтому и выбрана эта дата, сейчас отмечается 75-летие начала выпуска этой замечательной модели и одновременно 70-летие завода в Ганновере, где эти машины неизменно вот на протяжении 70-летий уже выпускаются.
1: Прости, для меня это такая немножечко машинка хиппи, потому что очень красиво.
2: Совершенно
1: их раньше
2: верно.
1: Украшали шторками, соборочками или в цветочек, прикрепляли какие-нибудь растения прямо в горшочках, так, чтобы их было видно из окон, раскрашивали. Ты знаешь, Лёнь, я к величайшему своему удивлению последнее время замечаю на дорогах все больше и больше новых, очень маленьких автобусов, которые явно сделаны, ну, скажем так, по мотивам вот этого вот VW-бус, я его все-таки так всегда называю. Они очень яркие, они очень красивые, они маленькие, но видно, что новые. Они пользуются спросом, видимо, да?
2: Они пользуются большим спросом, они стоят достаточно недешево. И что самое интересное, я примерно догадываюсь, о какой модели ты говоришь, это самая последняя модель того самого Були, это, условно говоря, Були прапраправнук вот того Були дедушки. И интересно, что вот это последнее поколение перешло на электрическую тягу. Это электромобили. Вот таким образом сочетается история и современность, да, вот, пожалуйста, электромобили вокруг нас.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».